0: ཏང གི མམང ཅན ནི ཅཏེ མཐབ ལོམལ ཤིནི ཏམཅི ལապུ ཅིབ ཏོདུ རྒྱང མར་ཁ ཁ མམང ལ ཐན་ཅལ ནི ཅལ ཤིཏེ མཐབ ལོམལ ཅི ཁམང རྩོ རང ལག སར་པི སར་ཅི ཏིན ཅཏོ རང ལག ཅི སར་ཅི ཏིན ཛིགཅན ཨབཅར་ཅི རགོ ཡེ ཏིན ཅཏོ རང ལག དང རབཅིན ཛིགཅན དེར་བ སར་པི ཏོང་གི ཆེཅི ཅབ ཅཏོ རང ལག ཅི ཅེ ཏམཅི ལապུ ཅིབ ཏོདུ ཏོང ཁ མར་ཁ ཅི ལོང ཨོ ཏོང ཅིག ཏམི ལོར་ཅི ཏུ ཅི ཡར ངམཅལ ཏམ་པི ལོར་ཅི ཉེང ཁ ཛམ ཡོ 中国共产党和年龄龙武不加等安阿库里对不住促进党及其不出去习近平及松市的改进能力而让人等不出的用意而通知为罗织进来而特技和三米设置能力等差距而让人等给通达瓦尔森的中国萌萌老爹起了正把等中华美国家庭用意托米和三等等跟着单送心里都比政治和拉布起得了说的一个那不可能力第二部三比中国共产党没用了
1: 대비랑스퉁뇽토미삼든등간첼르글른다르와팅 대비글로르튼 제름릉응 덴터스초키피 가치가영나와리 롱업자등 아르가이릉 나로아 쳇슬팅 간들 성슬시피 땅땅 머멍집 사시가 진칠미 브로브제카니브제카 사르피브숙섭조유 중쿠 머멍진 덜름등 레응라 자위차님 저도 등와팅 종화머르브자터글라푸치 응온지르시피 졸음 영득도바 마르크스랑릉기치 송크 침부옹바
0: ཁྱི ཕྱད མམ གི ལོ རྒྱུ ཕེར མ ལ ཁྱི ནར དང སུ བ ཐེ པ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི 마멍 정화 머리거와진 제와 등 중국 공천 등등 마크스랑릭 잠릉 겹쳐서랑릭 등 미르기 겹쳐서 페이지 지와진 제와 영촌이 중국 공천 등기 농업자 등 아랑아 여름 배터시피 노르치 쳇단 측등 아르비 정릭 쳇단 측 라글린 쳇단 측 진냠 덥질이오 정화 머리거자들 글라부친 원지령 월 돌음나 치르자비그나 돈이엔 당기 마멍진 니트티 가르딕 참을냥니 정기 체치 접접 거랑릭 진 돌음 흑사르툴 등 타충 없이 비틀 나치 중국 공천 등기 마멍진 니트티 토피 점지 글라부치 로르치체 돈힝 등 잠은 그 돈힝 없단 돈 등 중국 공천 등의 글랍치와 등 흑습질 담바 영 덕바지 체 등식 임바 메밀인 돈 데비 흑사포르 뚝뜹 로브자 등 아링아 예른 흑사르치 등 즈그튼 업접지 Тербх сарпачи чи лэглэн глапу чи чул. Тэнки мэмэн чи нхи чатти тэмжи топи нэн хсартул тэн тачунг шипи чунки гнам би тэнрб чин чин чулым нэ. Чунхуа мэргв чатар глапу чи нгончир шипи ян тэгпин чулым ба шигдэ имби. Чунки джэбэб тэн тэрб чи глап чин тэн тэн шэн. Мэмэн мэнцу чи сцэбгэр тэн джэбчур топи ю. Чунки мэмэн лав дэрчил чин тэбла. Замлэн тэмэн пэйчи лар кэнтэ чин ртун топи чунки гнам би тэнрб чин чи хсартул шипа нэ. Мэрг тэнрб чин чип шухсу чупи чулым хсарпа тэн. Мэргэж хэхул чиг намба хсарпа шигри. Наци джекпур топчин цэгчин тэн, мэрг чатар юнвэй янхэнр ча чивийн джолым янла. Чунки мэрг яртун тэн, чэньм чим бийн замлэн донир шиппи дугмл чин джолым ян ян. Лагбар дэ дэрэв хсарпар лэпа нэпсун. Рэнгри тэн гэвчэн уани аглула чэнми, лорчи ча рэнгртуг тэнцэн шиппи. Рэпи бшунлэг тэн лэглэн тэлэб чинчил мэпэр хсартул тэн цагэл бшунни. Чунки гнамби тэнгэрб чинла джэмчи топи нэнгэр кэндэ тэн обжачил тэн ватэн. Гожулын гэгжул тэн өвшигүүний жөнчэн өвчэсүг жэнби лорчий чэ лэнгэн лэгжэб шиба. Лу өвжаний бийн батабаг мэгэсэл чэ жэнлэм хсаар бийн гүү ягбу цэгба чэ шэнэ. Джэкэбр топчэн цэгжэн тэн. Марг чатар юнвэй вшашиг лапу чэ чэл дэвэй тэгүү цэнвэй ламлэг чэн гэлэн тэн. Дэвэй вшашингртэн бийар нэбэг мэнгэш. Дэвэй рэнгэртүг чэ хсамбэр топхэ чэ кондун шэйо.

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
tiwi lagbi goni shangnang makar gochil shite ayardi zhuri ge muri ge thumbu harbi thura tong jara shkandil tang yo shangli tang zhongsi bi nemzi ge leri ge dodam si sitang zhunba lu shiu tao yi shangli tang zhongsi bu yi ayandze thunkil zuur jichun chi wi muri ge thumbu thura tong wi pshachu la shkandil tang sab tang to caizhi tu wi shangnang dovkhi la shtenba tang Цанцил жиын дэхчур шэпи нэн хэчэ нэбан дунтыл дэнг. Гэгцэй лагцэл дунчул шэнэ тунпар жи мэнгун бэх дувхэн хундун шэдэ. Мүрэгэ тунбэв паржэр шгэндэл нэдэн дэнг ю. Лагбарда, шгамшэнгэ жу му шива ардэн лэхсам жи, айарды жугэ жи жачун жи жача нэ зон ю ба дэнг. Мүрэгэ тунбэв нанэн лэ чичар пар ю жи жу ю. Дали жу дэрэн сани кэдэн рэу дэцэн кэгэ ཁང ཁང ཁས ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 河南乡亲的乡里等中四天个听证人吧为过强给主阿的学生乡里车汽街吞空十几只强贵机国东西巴等南西娘给拉河南家的吃地彼此冷个古等四甘等捏甘说甘见个古诺清红国村镇街个古机南部松里主阿的给你层马的特别安了西巴等阿内文安比出吞拍的等罗了个用阿西游街热油 Савына дух ашчигни, шыңның мүкей вардыңы, дейні ер Джакіп Чэнбейін жэнцүлі вары. Аянжыла лолығы шуңа дейтіғни, рыңжыл жев шыңли шуғды тунчілі ніпа чир шимба мүйуну мүцэгі, нюғынцың чешін за жығбі жечі дейвіла катыл шуғбадыңы, хуанжур штамбейінгін лығысын жүйдер шкінділ тұңва. Луңа цэнче чарнгүл жуңа вийін гу яғбуын зүгі тапа жила, дығчур нидын тавио.